составлял около 8%, тогда как по России в целом был на процент ниже. Давали о себе знать последствия 90-х годов, когда в регионе было трудно найти перспективную, хорошо оплачиваемую работу, особенно для молодых людей. За прошедшее время безработица на Дальнем Востоке снизилась в 4 раза. В текущем году она составляет 2,2%, то есть как и в среднем по стране. Такой показатель безработицы рекордно низкий для региона. Вот для справки могу еще сказать, исторически наибольший уровень безработицы был отмечен в 1998 году на Дальнем Востоке. 16,4%. По сравнению с этими значениями, к настоящему времени уровень безработицы на Дальнем Востоке снизился в 7,5 раз. Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации отмечается высокая экономическая активность. Особенно это заметно по деятельности малого и среднего бизнеса, где заняты примерно треть работающих граждан. Хороший показатель. О чем это говорит? О том, что Дальний Восток России находится на подъеме. Бизнес-предприниматели видят перспективы для развития и расширения своего дела. А граждане понимают, что их знания, компетенции востребованы, могут принести ощутимый результат и для региона, и для страны в целом, и для конкретных людей. Повторю, динамика основных макропоказателей Дальнего Востока превышает среднероссийские значения. Именно к этому мы и стремились, когда объявляли развитие региона стратегическим приоритетом России на весь 21 век. И это наш общий успех. Это реальный результат. Текущий итог системных усилий органов власти, бизнеса, предпринимателей и, конечно, прежде всего, всех дальневосточников. Хочу поблагодарить каждого, кто внес и продолжает вносить вклад в эту большую работу, такую значимую для нашей страны. Мы высоко ценим и участие зарубежных партнеров, инвесторов, которые вкладывают капиталы, технологии в проекты развития, причем не только на Дальнем Востоке и в Арктике, но и по всей России. Сегодня можно уверенно сказать, прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан. Существенно выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности. Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу, к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие 10 лет до 2036 года. Ключевая задача – поддержание набранных высоких темпов развития, запуск в регионе новых инвестиционных циклов. Кардинально необходимо нарастить вложения по трем ключевым направлениям. Первое – это промышленные, инфраструктурные, туристические, креативные и другие проекты, которые ориентированы на внутренний спрос, на повышение емкости национального российского рынка, а также на растущий спрос азиатского региона в целом. Второе – привлечение средств в инновационные компании, в развитие инфраструктуры цифровой, платформенной экономики, а также фронтальное внедрение технологий, включая искусственный интеллект, биотехнологии, новую энергетику и другие перспективные сферы. Причем на базе самого передового в стране регулирования. Ну и третье, это базовый приоритет, новые вложения в образование и здравоохранение, в инфраструктуру, культуру и спорт, в развитие городов, поселков и сельских территорий на основе продуманных мастер-планов, формирование комфортной, современной, благоустроенной среды для жизни, для работы и отдыха. Это не пустые слова. Мы прекрасно отдаем отчет себе в том, что для того, чтобы развивать все эти индустрии, все эти инновационные проекты двигать, нужны люди, а современные, хорошо образованные люди не будут жить в условиях, которые не соответствуют их представлениям о высоком стандарте. Для реализации всех этих планов нужны смелые, новаторские решения и гибкие подходы, в том числе в обновлении нормативно-правового

новой базы, улучшение условий для работы бизнеса. На Дальнем Востоке, а также в Арктике уже успешно опробована система преференциальных режимов. Это территория опережающего развития, свободный порт Владивосток, специальный административный район на острове Русский и особый налоговый режим на Курильских островах. С помощью этих инструментов уже удалось привлечь триллионы рублей инвестиций и создать 200 тысяч новых рабочих мест. С учетом полученного опыта мы запускаем беспрецедентную по масштабам, по своему охвату систему поддержки бизнеса. Уже с 1 января будущего года на всем, теперь уже на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим. Его идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или ТОРу, территории опережающего развития, а тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему дальневосточному региону, то есть для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики появится и свое так называемое меню льгот. Весь набор доступных механизмов, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с подведением инфраструктуры, строительством производственных объектов и так далее. При этом для нынешних резидентов ТОРов и свободного порта Владивосток действующие льготы, конечно же, сохранятся в полном объеме. В этой связи обращаю внимание правительства. Как уже действующие, так и новые федеральные, региональные и отраслевые преференции должны дополнять, а не противоречить друг другу, чтобы бизнес, который обращается за льготами, не сталкивался с рисками двойного налогообложения или разных доначислений. Прошу соответствующим образом отладить правовую базу. Важно и дальше создавать удобные, предсказуемые условия для инвесторов, опираясь на запросы предпринимателей и потребности регионов, исходя из национальных интересов России. В этой связи хочу дать своего рода пас новому созыву Государственной Думы Российской Федерации, который будет избран уже скоро, в сентябре. Рассчитываю на активную позицию депутатов, их плодотворную законодательную работу по улучшению делового климата. И здесь же подчеркну еще одну очень важную вещь. Условия, которые формируются для развития бизнеса на Дальнем Востоке и в Российской Арктике, как уже сказал, беспрецедентные. Причем не только для нашей страны, но и в сравнении со многими соседними государствами АТР, с которых мы, собственно говоря, и брали пример, когда начинали эту работу на Дальнем Востоке. Однако налоговые и таможенные льготы, инфраструктурная поддержка – это далеко не все, что государство может и должно сделать для стимулирования деловой активности. Нужно также последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку. Нельзя даже бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок избыточного контроля и надзора. Я говорю именно избыточного. В этом случае общий эффект для развития экономики, для самочувствия бизнеса будет слабым, а то и вовсе нулевым. Полагаю, что коллеги из профильных министерств и ведомств услышат этот посыл и соответствующим образом продолжат настраивать свою работу. Будут активнее использовать рискоориентированный подход, цифровые решения, искусственный интеллект, интернет вещей и другие инновации в контрольной сфере. Правовая база для этого существует. Теперь подробнее о некоторых ключевых направлениях и проектах развития экономики Дальнего Востока и Арктики. Для индустриального роста, для формирования высокотехнологичных отраслей будущего нам нужно укреплять основу, ресурсную базу. Так, расширение геологоразведки на востоке и севере России, ввод в строй новых минерально-сырьевых центров дают отдачу уже сегодня. Осваивается крупнейшее в стране месторождение меди Удакан в Забайкалье, а также самое большое месторождение коксующегося угля Эльга в Якутии. Работает крупное производство цинкового и свинцового сырья в Бурятии,
озерный ГОК, и еще целый ряд комплексов мирового класса по добыче железных, медных, золотых руд. Мы продолжим развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере страны, включая нефть, газ, уголь, золото, редкоземельные металлы. Конечно, с использованием чистых технологий, как это уже реализуется на целом ряде наших предприятий. При этом хочу акцентировать внимание. Добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте. Именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике. Речь идет о металлургических, газа и нефтехимических предприятиях, о выпуске удобрений и так далее, чтобы именно здесь, в дальневосточных и арктических субъектах Федерации формировались цепочки добавленной стоимости, открывались рабочие места, росли доходы региональных и муниципальных бюджетов. Нам также предстоит увеличивать мощности высокотехнологичных отраслей, на это будем делать упор. Именно имею в виду суда и авиастроение, я уже вот об этом упоминал, робототехнику, разумеется, и электронику, машиностроение, космическую индустрию, которая развивается здесь активно. Вот мы построили космодром Восточный, кадры нужны, здесь их будем готовить. Фармацевтика, конечно, дополнительный импульс. Должны получить и такие традиционно важные направления региона, как лесной и агропромышленные комплексы, вылов морских ресурсов и развитие аквакультуры. Для инвесторов в такие проекты, для тех, кто открывает новые предприятия на Дальнем Востоке и в Арктике, важно обеспечить устойчивый сбыт продукции. Для этого, в том числе, должен быть использован инструмент офсетных контрактов. Он развивается при поддержке ВЭБа. Речь о том, что бизнесу, который вкладывается в новые производства, гарантируется досрочный спрос на продукцию со стороны государства, регионов, муниципалитетов. Мы вчера с коллегами на совещании, которое предшествует обычно форуму, это тоже обсуждали. И строительство новых предприятий, и модернизацию действующих производств нужно вести на основе высоких экологических стандартов и самых современных передовых технологий. Дальний Восток России, наша Арктика, должны быть пространством смелой инженерной мысли, где от зарождения идеи до ее практического воплощения проходит минимум времени. Мы с вами находимся на острове Русский, где работает инновационный научно-технологический центр. Один из целой сети подобных комплексов в нашей стране. Его профиль – это прикладные решения в сфере информационных и биотехнологий, биомедицины, других направлений. Важно создавать условия для привлечения в подобные научные центры университета Дальнего Востока, как российских специалистов, так и иностранных ученых, инженеров, наших друзей, включая выделение жилья, подъемных средств, помощь членам семьи. И прошу правительство подумать об отдельной программе на этот счет. Для более широкого применения современных технологий в экономике, социальной сфере, в государственном управлении с 1 января следующего года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим. Его суть в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий. Например, беспилотников в сельском хозяйстве, промышленных роботов, телемедицины или искусственного интеллекта для медицинского заключения. Обращаю внимание, коллег, нужно сделать так, чтобы тестировать технологические решения, применять их в реальной жизни – было максимально удобно, без хождений по кабинетам и множества согласований. И, конечно, здесь важна обратная связь от инновационных компаний. Как они считают, что мешает внедрению новых технологий, что нужно поправить в регуляторике. Уважаемые коллеги, это важная вещь, то, о чем я сейчас сказал. Проблем много. Вот использование беспилотников, я имею в виду не военное применение, а в народном хозяйстве. Регуляторика сложная. Здесь огромное пространство. Здесь проще все это сделать.
И нужно, чтобы Дальний Восток стал таким регионом обкатки новых решений. Добавлю, что с 1 октября

сентября вступит в силу новый федеральный закон. Он позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов Федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов. Ну, здесь вот российские коллеги знают, что такое наша нормативная база при закупке даже карандашей в школе. Да? Ну, с одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее, и тому подобное. Но вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано и с определенными сложностями и ограничениями. Вот мы хотим попробовать здесь провести такую небольшую микрореформу, которая позволила бы многим нашим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек. И если это делать через маркетплейсы, то это, конечно, минимизирует вообще всякие риски, связанные с возможной микрокоррупцией, даже микрокоррупцией. Надеюсь, это заработает, и мы сможем это использовать потом и по всей стране. Такой подход призван сделать закупки быстрее, дешевле и удобнее с точки зрения логистики. Кроме того, он упростит отношения заказчиков и поставщиков товаров, уберет лишних посредников. Далее. Ключевой фактор технологического, территориального развития, промышленного роста – это снабжение электроэнергией. Коллеги из правительства и регионов уже провели большую, сложную работу. Учли много факторов, состыковали планы отраслей и подготовили комплексную программу развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года. Ее задача – нарастить энергетические мощности с опорой на экологически чистую генерацию, повысить темпы газификации дальневосточных регионов. Отдельные эффективные решения предусмотрены для энергоснабжения отдаленных территорий. Так, новые объекты генерации должны появиться в арктической зоне, включая малые атомные станции, которые не имеют аналогов в мире. Кстати, атомной энергетике отводится важная роль в развитии цифровой, платформенной экономики, включая инструменты искусственного интеллекта, а также центры хранения и обработки данных. Планы по размещению таких центров в Арктике и на Дальнем Востоке у нас есть, и они уже реализуются. И будем только наращивать работу на этом направлении. Есть здесь ключевой вопрос. Это безопасность и высокая скорость передачи информации. Для этого мы развиваем сеть квантовых коммуникаций, где головной компанией выступают российские железные дороги. Они давно начали эту работу и ведут ее успешно. На сегодня протяженность магистральной квантовой сети в России уже превышает 7800 километров. Она объединяет 27 субъектов Федерации, в том числе 13 городов-миллионников. Обращаю внимание правительства и коллег в РЖД. К 30-му году квантовые коммуникации нужно протянуть до Дальнего Востока, до всех его региональных столиц, и тем самым включить их в контур скоростного обмена информацией и данными. Современная, надежная инфраструктура – это основа новой пространственной модели Дальнего Востока и Арктики. Она позволит укрепить связи российских компаний как между собой, так и с партнерами на внешних рынках из Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы будем расширять возможности логистических узлов и транспортных коммуникаций. Так уже увеличивается провозная способность железных дорог БАМа и Транссиба. Модернизируется портовые, складские, трансграничные объекты. Важнейшей инициативой, которая призвана сшить логистическое пространство дальневосточных и арктических регионов, должен стать комплексный план развития Арктики и трансарктического транспортного коридора. Он рассчитан до 2050 года и описывает, какие проекты в каких отраслях и направлениях будут нами запущены. Прошу коллег оперативно завершить доработку комплексного плана и приступить к его реализации. Отдельно скажу о развитии трансарктического транспортного коридора, который проходит от Санкт-Петербурга и Мурманска через Северный морской путь до Владивостока.

Востока и далее в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В сегодняшней непростой ситуации в мире, в условиях рисков для глобального судоходства и торговли, он призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок, открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок для бесперебойного северного завода в арктические регионы Российской Федерации. Мы ставим перед собой цель сделать навигацию по маршруту круглогодичной. Для этого строим ледоколы и суда ледового класса, сервисный и спасательный флот, наращиваем спутниковую группировку и укрепляем порты, включая Диксон, Певек, Тикси, Архангельск и Исабетта. Работа идет практически по всем этим направлениям. В этой связи отмечу знаковое событие, которое состоится уже скоро. На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу «Бухты Север», а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам. Мы также планируем интегрировать арктические морские терминалы с железнодорожными и внутренними водными путями, чтобы постепенно сюда подключились грузопотоки из Центральной России, Урала, Сибири. И, конечно, чтобы поставлялись импортные товары. Так, совсем недавно, в августе, через Российскую Арктику прошел первый контейнеровоз из Китайской Народной Республики в Мурманск. И мы с другими партнерами планируем продолжить эту работу в самое ближайшее время. В целом, ожидаем, что к концу текущего десятилетия объем перевозок по трансарктическому коридору составит не менее 70 миллионов тонн в год. То есть вырастет как минимум вдвое от нынешнего уровня. Понятно, что крупные инфраструктурные, логистические проекты требуют масштабных инвестиций. А значит, нужны эффективные механизмы поддержки частных вложений, в том числе от наших зарубежных инвесторов, суверенных фондов. Такой успешный опыт работы с партнерами есть у Российского фонда прямых инвестиций. Для расширения участия международного капитала в наших дальневосточных и арктических проектах нужно задействовать потенциал Восточной биржи. Как уже говорил, мы планируем создать на ее основе современный финансовый центр. Я прошу правительство и Банк России предметно отработать все эти вопросы. В реализации инфраструктурных проектов также призван помочь национальный стандарт государственного партнерства. Он подготовлен при участии Внешэкономбанка России и вступил в силу с 1 сентября. Здесь задача стандарта более грамотно распределить риски и нарастить эффективность, отдачу от вложений в инфраструктуру. Кроме того, для привлечения так называемых длинных денег в проекты государственно-частного партнерства разработана модель их долгосрочного финансирования. Прежде всего, за счет выпуска концессионных облигаций. Прошу коллег отслеживать, как будет работать эта модель на практике и при необходимости донастроить ее. Хотел бы сегодня сказать и о транспорте будущего, который особенно востребован в Арктике и на Дальнем Востоке. Речь идет об автономных, беспилотных системах для наземных, морских, воздушных перевозок, включая отдаленные, труднодоступные районы. С развитием беспилотной авиации, такой же оживленной транспортной артерии, для, как железные дороги и водные пути, становится небо на малых высотах. И уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов. Подходы к формированию такой, по сути, низковысотной логистики в экономике будет отрабатываться в рамках специального проекта. Его участниками станут Минтранс, отечественная компания ГЛОНАСС и наши китайские друзья. Старт этой совместной работе был дан сегодня на полях форума, насколько мне известно. Безусловно, одновременно надо гармонизировать правила полетов беспилотных автономных систем, формировать новые трансграничные маршруты со странами АТР, БРИКС, АЭС.
ЕАЭС. И здесь мы открыты для взаимодействия со всеми нашими партнерами.

Уважаемые коллеги, Дальний Восток и Арктика – это территория динамичных изменений не только в экономике, логистике и технологическом развитии. Наша важнейшая задача – обеспечить условия для комфортной жизни людей как в крупных промышленных центрах, региональных столицах, так и в малых городах, на селе. Последовательно формировать современную инфраструктуру, строить новые дороги, школы, больницы, культурные и спортивные объекты, благоустраивать парки и набережные. Все вместе это формирует единое пространство для жизни и отдыха семьи, для открытия способностей детей и молодежи, для самореализации граждан самых разных поколений россиян. В 22 дальневосточных городах и агломерациях разработаны мастер-планы. Еще 15 таких стратегических документов составлены для арктических опорных населенных пунктов. И такие планы задают общую логику развития городов и территорий, определяют, какой должна стать их социальная жизнь, экономика, какие рабочие места будут здесь создаваться. Мастер-планы подготовлены с учетом мнения жителей, при участии экономистов, архитекторов, урбанистов, демографов и других специалистов. Это сложный, но абсолютно правильный, необходимый подход. Ведь только так, объединив усилия, компетенции разных специалистов, опираясь на запросы самих людей, можно эффективно развивать сеть поликлиник и больниц, школ и детских садов, модернизировать систему общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, поддерживать малый и средний бизнес, решать экологические проблемы. Более 400 объектов дальневосточных и арктических мастер-планов проектируются и строятся. Около 300 объектов уже введены в эксплуатацию, включая новые аэропорты в Магадане, например, в Благовещенске и Петропавловск-Камчатском, 15 поликлиник и больниц, в том числе во Владивостоке, в Нерюнгри, более 90 школ и детских садов. Появились новые уютные парки и места отдыха, такие как набережная в Комсомольске-на-Амуре, парки «Маяк» в Магадане и «Багульник» в Тынде. Отдельно отмечу, что в рамках мастер-планов в Якутске открылся современный онкоцентр, а в Улан-Удэ – передовой центр ядерной медицины. Теперь жители этих городов и регионов могут получить качественную специализированную помощь или пройти медицинское обследование дома, чего раньше не было, и нужно было ехать на эти обследования в Москву, Петербург или, скажем, другие мегаполисы, Новосибирск, например. Отрадно, что по данным опросов, более половины жителей городов и агломераций, где действуют мастер-планы, отмечают изменения в лучшую сторону. То есть положительно оценивают проводимую работу. И вот такая обратная связь всегда должна быть. Обращаю на это внимание своих коллег из регионов, из правительства Российской Федерации, из муниципалитетов. Именно оценки людей нужно учитывать в расчете индекса качества жизни при анализе того, насколько успешно планируются и развиваются города и в целом населенные пункты. К 2030 году предстоит разработать не менее 200 мастер-планов по всей территории Российской Федерации. И для их реализации, конечно, необходим прочный правовой фундамент. Я сказал, 200 планов – это много или мало? Постепенно будем наращивать. Вот сейчас вот 22 плюс 15 – будет 200. И дальше будем двигаться. И то, что сделано до сих пор, говорит о том, что мы на правильном пути, мы добиваемся тех целей, которые ставим перед собой. Ну и дальше будем двигаться в таком же режиме. Законопроект о мастер-планировании, который ждут и регионы, и бизнес, и эксперты, находятся, что называется, на финишной прямой. Рассчитываю, что он будет принят обеими палатами Федерального собрания до конца текущего года. Вместе с тем, нужно предложить специальные решения для развития малых городов, поселков и сел, где нет пока мастер-планов. Здесь нам можно применить цифровые инструменты, программные продукты, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Возвращаясь к дальневосточным и арктическим мастер-планам, отмечу, что мы обязательно продолжим их реализацию. При этом предлагаю подумать о дополнительных источниках их финансирования. Так, в ближайшие 4 года регионам Дальнего Востока и

0: Арктике предстоит вернуть в федеральный бюджет 53 миллиарда рублей. Речь идет о погашении инфраструктурных казначейских кредитов. В целом по стране уже принято решение по реинвестированию таких погашаемых кредитов. Я прошу правительство Российской Федерации рассмотреть вариант, когда Дальний Восток и Арктика смогут направить эти средства в инфраструктурные проекты именно своих мастер-планов, то есть вложить в развитие городов и территорий, в повышение качества жизни граждан именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике. Кроме того, для финансирования мастер-планов необходимо задействовать ресурс институтов развития, например, облигационные займы обществ проектного финансирования Дом РФ. Это в том числе важно для стимулирования жилищного строительства. За последние 6 лет, кстати, ввод жилья на Дальнем Востоке и в Арктике увеличился примерно вдвое. В прошлом году он составил 5,3 миллиона квадратных метров. Здесь, конечно, помогли специальные ипотечные программы со ставкой в 2%. Сегодня каждая вторая квартира в новостройках региона покупается с этим льготным кредитом. Каждая вторая квартира. Безусловно, это мера, которая стимулирует жилищное строительство в регионе. А всего с его помощью жилищные условия уже улучшили 220 тысяч семей. Решение жилищного вопроса играет весомую роль для демографии. В Дальневосточном федеральном округе работают дополнительные меры поддержки рождаемости. В их числе единовременная выплата на первенца в размере 2 прожиточных минимумов, а также региональный материнский капитал при рождении 2-го ребенка. Он составляет 30% федерального материнского капитала. Это хорошая поддержка. Хочу поблагодарить за это своих коллег в регионах. Кроме того, при рождении 3-го ребенка федеральные выплаты в 450 тысяч рублей в большинстве дальневосточных регионов добавляются еще 550 тысяч. Таким образом, в общей сумме получается 1 миллион рублей, которые можно направить на погашение ипотеки. И надо сказать, что это работает. Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении 3-го ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года. Что еще хотел бы отметить? Благодаря мастер-планам в дальневосточных и арктических городах получают развитие так называемые...
1: Bueno, pues Vladimir Putin, que todavía le queda cuerda para rato para abordar los retos de la economía rusa, el potencial que tiene pues el país más grande del mundo por extensión y poniendo el foco en Lejano Oriente, en el Ártico, que es pues prácticamente la madre de todas las explotaciones de tierras raras, de otras muchas cuestiones. En definitiva, todavía tiene que abordar muchos aspectos sobre la economía, sobre el presupuesto, sobre el déficit, sobre el empleo. Bueno, pues lo pueden seguir de forma en paralelo a través de nuestro canal en YouTube. Este discurso, insistimos, en riguroso directo, en, por supuesto, completo, a través de nuestro canal de YouTube, en Negocios Televisión. Y mientras tanto ponemos el foco también en la bolsa. Ya saben, faltan apenas unos segundos para que dé comienzo la sesión en el viejo continente, pendientes de Vladimir Putin, de Donald Trump, de Oriente Medio, de la temporada de resultados que prácticamente está ya agonizante y con algunos datos clave. Vámonos a la apertura del mercado.
2: Los relojes Festina le ofrecen la apertura de los mercados europeos.
1: Pues mayoría de ganancias en el viejo continente, tampoco son demasiado abultadas. Ya saben que en Asia venimos con signo mixto, que en Wall Street de ayer hubo subidas, tampoco demasiado abultadas, que está cayendo el precio del petróleo, tampoco demasiado, sigue en ese entorno de los 90-95 dólares, el West Texas y el crudo Brent. Vemos cómo el oro, eso sí, ha mejorado, ha recuperado la cota de los 4.400 dólares. En definitiva, hoy los inversores atentos a datos clave, PMI servicios, PMI compuestos en el conjunto de la zona euro, en Estados Unidos, en Reino Unido, también en las principales economías de la moneda única, en un contexto en el que parece que los inversores están muy pendientes del dato clave, que es mañana, tasa de paro, variación de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, para hacerse una composición del lugar, para ver cómo desana está la economía, cómo

Новость. На этих выходных в аэропорту Владивостока совершил посадку новый Ил-114-300. 6 тысяч километров он преодолел, вот насколько я вижу, самый длинный перегон в его биографии. И он сюда прилетел вполне себе с конкретной целью заменить Ан-24, Ан-26, которые дальневосточников, если мне память не изменяет, возят аж 60-х или даже 70-х годов, не помню точно. И мне кажется, что это сообщение, оно может быть такой достаточно интересной метафорой для того, что происходит на Дальнем Востоке, в целом, метафорой обновления экономического роста. По росту инвестиций, я думаю, с этим все хорошо знакомы, по росту инвестиций промышленного производства Дальний Восток почти на треть обгоняет территорию России в целом, среднероссийские показатели. Но это результат, безусловно, которым нужно гордиться, но это результат, который был достигнут благодаря предприятиям, проектам, которые были запущены еще 10 лет назад, может быть, раньше даже. И по большому счету они уже работают, они в такой достаточно зрелой фазе находятся. И тот вопрос, который люди себе задают в рамках этого форума, какие новые проекты взлетят, заработают и обеспечат рост как Дальнего Востока, так и всей российской экономики. Сегодня мы как раз об этом и поговорим. Какие проекты это будут, как мы будем сотрудничать на Дальнем Востоке и не только. Владимир Владимирович, вам слово.

Уважаемые друзья, дамы и господа, уважаемый господин Прабува Субьянта, уважаемый господин Мичрал, уважаемый господин Ниосо и уважаемый господин Дин Сяосян. Друзья, я приветствую участников и гостей 11-го Восточного экономического форума. Это деловое мероприятие традиционно собирает в столице Приморья руководителей бизнеса, специалистов, экспертов из десятков стран мира. Прежде всего, конечно, из Азиатско-Тихоокеанского региона, который является мощным центром, центром роста, задает темпы развития всей глобальной экономики. Россия – активный участник инвестиционного и торгового сотрудничества в АТР. Мы на равных взаимодействуем с партнерами, с ведущими интеграционными объединениями региона. Наша стратегическая линия заключается в том, чтобы Дальний Восток был территорией сотрудничества и динамичных изменений в экономике и инфраструктуре, в развитии технологий и подготовке кадров, и, конечно же, в социальной сфере. На это нацелены наши проекты и программы, инструменты поддержки деловых и общественных инициатив. Отмечу, что за 11 лет в дальневосточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей капитальных вложений. Динамика инвестиционной активности, рост промышленности, строительство здесь стабильно превышают среднероссийские темпы. В результате валовой региональный продукт Дальнего Востока за 11 лет увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели большое число современных предприятий, инфраструктурных и энергетических проектов, которые уже запущены и работают, включая портовые терминалы и железнодорожные линии. Такие индустриальные гиганты, как судостроительный комплекс «Звезда», вот я там побывал вчера, вы знаете, честно, впечатляет. Я помню, как это все начиналось. И было непросто, но это результат. Просто реально хороший результат, высокотехнологичный.

Технологичное, мощное, современное производство. В первую очередь Амурского газоперерабатывающего завода, мирового класса и уровня предприятий, газохимического комбината и так далее. На Дальнем Востоке создаются новые эффективные рабочие места, которые прямо влияют на увеличение доходов граждан, на состояние рынка труда. А доходы граждан здесь чуть повыше. Правда, и жизнь здесь подороже, но доходы повыше. Еще 20 лет назад уровень безработицы в Дальневосточном федеральном округе составлял около 8%, тогда как по России в целом был на процент ниже. Давали о себе знать последствия 90-х годов, когда в регионе было трудно найти перспективную, хорошо оплачиваемую работу, особенно для молодых людей. За прошедшее время безработица на Дальнем Востоке снизилась в 4 раза. В текущем году она составляет 2,2%, то есть как и в среднем по стране. Такой показатель безработицы рекордно низкий для региона. Вот для справки могу еще сказать, исторически наибольший уровень безработицы был отмечен в 1998 году на Дальнем Востоке. 16,4%. По сравнению с этими значениями, к настоящему времени уровень безработицы на Дальнем Востоке снизился в 7,5 раз. Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации отмечается высокая экономическая активность. Особенно это заметно по деятельности малого и среднего бизнеса, где заняты примерно треть работающих граждан. Хороший показатель. О чем это говорит? О том, что Дальний Восток России находится на подъеме. Бизнес-предприниматели видят перспективы для развития и расширения своего дела. А граждане понимают, что их знания, компетенции востребованы, могут принести ощутимый результат и для региона, и для страны в целом, и для конкретных людей. Повторю, динамика основных макропоказателей Дальнего Востока превышает среднероссийские значения. Именно к этому мы и стремились, когда объявляли развитие региона стратегическим приоритетом России на весь 21 век. И это наш общий успех. Это реальный результат. Текущий итог системных усилий органов власти, бизнеса, предпринимателей и, конечно, прежде всего, всех дальневосточников. Хочу поблагодарить каждого, кто внес и продолжает вносить вклад в эту большую работу, такую значимую для нашей страны. Мы высоко ценим и участие зарубежных партнеров, инвесторов, которые вкладывают капиталы, технологии в проекты развития, причем не только на Дальнем Востоке и в Арктике, но и по всей России. Сегодня можно уверенно сказать, прочный фундамент для опережающего роста Дальнего Востока создан. Существенно выросли его ресурсные, промышленные, логистические возможности. Теперь, опираясь на эту основу, мы переходим к следующему этапу, к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока, Дальневосточного федерального округа, рассчитанной на предстоящие 10 лет до 2036 года. Ключевая задача – поддержание набранных высоких темпов развития, запуск в регионе новых инвестиционных циклов. Кардинально необходимо нарастить вложения по трем ключевым направлениям. Первое – это промышленные, инфраструктурные, туристические, креативные и другие проекты, которые ориентированы на внутренний спрос, на повышение емкости национального российского рынка, а также на растущий спрос азиатского региона в целом. Второе – привлечение средств в инновационные компании, в развитие инфраструктуры цифровой, платформенной экономики, а также фронтальное внедрение технологий, включая искусственный интеллект, биотехнологии, новую энергетику и другие перспективные сферы. Причем на базе самого передового в стране регулирования. Ну и третье – это базовый приоритет – новые вложения в образование и здравоохранение, в инфраструктуру, культуру и спорт, в развитие городов, поселков и сельских территорий на основе продуманных мастер-планов, в
формирования комфортной современной

благоустроенной среды для жизни, для работы и отдыха. Это не пустые слова. Мы прекрасно отдаем отчет себе в том, что для того, чтобы развивать все эти индустрии, все эти инновационные проекты двигать, нужны люди, а современные, хорошо образованные люди не будут жить в условиях, которые не соответствуют их представлениям о высоком стандарте. Для реализации всех этих планов нужны смелые, новаторские решения и гибкие подходы, в том числе в обновлении нормативно-правовой базы, в улучшении условий для работы бизнеса. На Дальнем Востоке, а также в Арктике уже успешно опробована система преференциальных режимов. Это территория опережающего развития, свободный порт Владивосток, специальный административный район на острове Русский и особый налоговый режим на Курильских островах. С помощью этих инструментов уже удалось привлечь триллионы рублей инвестиций и создать 200 тысяч новых рабочих мест. С учетом полученного опыта мы запускаем беспрецедентную по масштабам, по своему охвату систему поддержки бизнеса. Уже с 1 января будущего года на всем, теперь уже на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим. Его идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или ТОРу, территории опережающего развития, а тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему Дальневосточному региону, то есть для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики появится и свое так называемое меню льгот. Весь набор доступных механизмов, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с подведением инфраструктуры, строительством производственных объектов и так далее. При этом для нынешних резидентов ТОРов и свободного порта Владивосток действующие льготы, конечно же, сохранятся в полном объеме. В этой связи обращаю внимание правительства. Как уже действующие, так и новые федеральные, региональные и отраслевые преференции должны дополнять, а не противоречить друг другу, чтобы бизнес, который обращается за льготами, не сталкивался с рисками двойного налогообложения или разных доначислений. Прошу соответствующим образом отладить правовую базу. Важно и дальше создавать удобные, предсказуемые условия для инвесторов, опираясь на запросы предпринимателей и потребности регионов, исходя из национальных интересов России. В этой связи хочу дать своего рода пас новому созыву Государственной Думы Российской Федерации, который будет избран уже скоро, в сентябре. Рассчитываю на активную позицию депутатов, их плодотворную законодательную работу по улучшению делового климата. И здесь же подчеркну еще одну очень важную вещь. Условия, которые формируются для развития бизнеса на Дальнем Востоке и в Российской Арктике, как уже сказал, беспрецедентные. Причем не только для нашей страны, но и в сравнении со многими соседними государствами АТР, с которых мы, собственно говоря, и брали пример, когда начинали эту работу на Дальнем Востоке. Однако налоговые и таможенные льготы, инфраструктурная поддержка – это далеко не все, что государство может и должно сделать для стимулирования деловой активности. Нужно также последовательно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку. Нельзя даже бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок, избыточного контроля и надзора. Я говорю именно избыточного. В этом случае общий эффект для развития экономики, для самочувствия бизнеса будет слабым, а то и вовсе нулевым. Полагаю, что коллеги из профильных министерств и ведомств услышат этот посыл и соответствующим образом продолжат настраивать свою работу. Будут активнее использовать рискоориентированный подход, цифровые решения, искусственный интеллект, интернет вещей и другие инновации в контрольной сфере. Правовая база для этого существует. Теперь подробнее о некоторых ключевых направлениях и проектах развития экономики Дальнего Востока и Арктики.
для индустриального роста, для формирования высокотехнологичных отраслей будущего, нам нужно укреплять основу, ресурсную базу. Так, расширение геологоразведки на востоке и севере России, ввод в строй новых минерально-сырьевых центров дают отдачу уже сегодня. Осваивается крупнейшее в стране месторождение меди Удакан в Забайкалье, а также самое большое месторождение коксующегося угля Эльга в Якутии. Работает крупное производство цинкового и свинцового сырья в Бурятии, озерный ГОК, и еще целый ряд комплексов мирового класса по добыче железных, медных, золотых руд. Мы продолжим развивать добычу полезных ископаемых на востоке и севере страны, включая нефть, газ, уголь, золото, редкоземельные металлы. Конечно, с использованием чистых технологий, как это уже реализуется на целом ряде наших предприятий. При этом хочу акцентировать внимание. Добываемые ресурсы должны все в большей степени перерабатываться на месте. Именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике. Речь идет о металлургических, газа и нефтехимических предприятиях, о выпуске удобрений и так далее, чтобы именно здесь, в дальневосточных и арктических субъектах Федерации формировались цепочки добавленной стоимости, открывались рабочие места, росли доходы региональных и муниципальных бюджетов. Нам также предстоит увеличивать мощности высокотехнологичных отраслей. На это будем делать упор. Именно имею в виду суда и авиастроение. Я уже об этом упоминал. Робототехнику, разумеется, и электронику, машиностроение, космическую индустрию, которая развивается здесь активно. Вот мы построили космодром Восточный. Кадры нужны. Здесь их будем готовить. Фармацевтика, конечно. Дополнительный импульс должны получить и такие традиционно важные направления региона, как лесной и агропромышленные комплексы, вылов морских ресурсов и развитие аквакультуры. Для инвесторов в такие проекты, для тех, кто открывает новые предприятия на Дальнем Востоке и в Арктике, важно обеспечить устойчивый сбыт продукции. Для этого, в том числе, должен быть использован инструмент офсетных контрактов. Он развивается при поддержке ВЭБа. Речь о том, что бизнесу, который вкладывается в новое производство, гарантируется досрочный спрос на продукцию со стороны государства, регионов, муниципалитетов. Мы вчера с коллегами на совещании, которое предшествует обычно форуму, это тоже обсуждали. И строительство новых предприятий, и модернизацию действующих производств нужно вести на основе высоких экологических стандартов и самых современных передовых технологий. Дальний Восток России, наша Арктика, должны быть пространством смелой инженерной мысли, где от зарождения идеи до ее практического воплощения проходит минимум времени. Мы с вами находимся на острове Русский, где работает инновационный научно-технологический центр. Один из целой сети подобных комплексов в нашей стране. Его профиль – это прикладные решения в сфере информационных и биотехнологий, биомедицины, других направлений. Важно создавать условия для привлечения в подобные научные центры университета Дальнего Востока, как российских специалистов, так и иностранных ученых, инженеров, наших друзей, включая выделение жилья, подъемных средств, помощь членам семьи. И прошу правительство подумать об отдельной программе на этот счет. Для более широкого применения современных технологий в экономике, социальной сфере, в государственном управлении с 1 января следующего года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим. Его суть в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий. Например, беспилотников в сельском хозяйстве, промышленных роботов, телемедицины или искусственного интеллекта для медицинского заключения. Обращаю внимание, коллег, нужно сделать так, чтобы тестировать технологические решения, применять их в реальной жизни – было максимально удобно, без хождений по кабинетам и множества согласований. И, конечно, здесь важна обратная связь
от инновационных компаний. Как они считают, что мешает внедрению новых технологий, что нужно

поправить в регуляторике. Уважаемые коллеги, это важная вещь, то, о чем я сейчас сказал. Проблем много. Вот использование беспилотников, я имею в виду не военное применение, а в народном хозяйстве. Ну, регуляторика сложная. Здесь огромные пространства. Здесь проще все это сделать. И нужно, чтобы Дальний Восток стал таким регионом обкатки новых решений. Добавлю, что с 1 октября вступит в силу новый федеральный закон. Он позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов Федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую, что называется, с полки отечественных маркетплейсов. Ну, здесь вот российские коллеги знают, что такое наша нормативная база при закупке даже карандашей в школе. Да? Ну, с одной стороны, все эти законодательные нормы предусмотрены для того, чтобы обеспечить прозрачность, для того, чтобы избавиться от коррупции и так далее и тому подобное. Но вы же знаете, дорогие друзья, что это часто связано и с определенными сложностями и ограничениями. Вот мы хотим попробовать здесь провести такую небольшую микрореформу, которая позволила бы многим нашим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек. И если это делать через маркетплейсы, то это, конечно, минимизирует вообще всякие риски, связанные с возможной микрокоррупцией, даже микрокоррупцией. Надеюсь, это заработает, и мы сможем это использовать потом и по всей стране. Такой подход призван сделать закупки быстрее, дешевле и удобнее с точки зрения логистики. Кроме того, он упростит на отношения заказчиков и поставщиков товаров, уберет лишних посредников. Далее. Ключевой фактор технологического, территориального развития, промышленного роста – это снабжение электроэнергией. Коллеги из правительства и регионов уже провели большую, сложную работу. Учли много факторов, состыковали планы отраслей и подготовили комплексную программу развития энергетики Дальнего Востока до 2050 года. Ее задача – нарастить энергетические мощности с опорой на экологически чистую генерацию, повысить темпы газификации дальневосточных регионов. Отдельные эффективные решения предусмотрены для энергоснабжения отдаленных территорий. Так, новые объекты генерации должны появиться в арктической зоне, включая малые атомные станции, которые не имеют аналогов в мире. Кстати, атомной энергетике отводится важная роль в развитии цифровой, платформенной экономики, включая инструменты искусственного интеллекта, а также центры хранения и обработки данных. Планы по размещению таких центров в Арктике и на Дальнем Востоке у нас есть, и они уже реализуются. И будем только наращивать работу на этом направлении. Есть здесь ключевой вопрос. Это безопасность и высокая скорость передачи информации. Для этого мы развиваем сеть квантовых коммуникаций, где головной компанией выступают российские железные дороги. Они давно начали эту работу и ведут ее успешно. На сегодня протяженность магистральной квантовой сети в России уже превышает 7800 километров. Она объединяет 27 субъектов Федерации, в том числе 13 городов-миллионников. Обращаю внимание правительства и коллег в РЖД. К 30-му году квантовые коммуникации нужно протянуть до Дальнего Востока, до всех его региональных столиц, и тем самым включить их в контур скоростного обмена информацией и данными. Современная, надежная инфраструктура – это основа новой пространственной модели Дальнего Востока и Арктики. Она позволит укрепить связи российских компаний как между собой, так и с партнерами на внешних рынках из Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы будем расширять возможности логистических узлов и транспортных коммуникаций. Так уже увеличивается провозная способность железных дорог БАМа и Транссиба. Модернизируется портовые, складские, трансграничные объекты. Важнейшей инициативой, которая призвана сшить логистическое пространство дальневосточных и арктических регионов, должен стать комплексный план развития.

0: развития Арктики и арктического транспортного коридора. Он рассчитан до 2050 года и описывает, какие проекты, в каких отраслях и направлениях будут нами запущены. Прошу коллег оперативно завершить доработку комплексного плана и приступить к его реализации. Отдельно скажу о развитии трансарктического транспортного коридора, который проходит от Санкт-Петербурга и Мурманска через Северный морской путь до Владивостока и далее в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. В сегодняшней непростой ситуации в мире, в условиях рисков для глобального судоходства и торговли, он призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок, открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок для бесперебойного северного завода в арктические регионы Российской Федерации. Мы ставим перед собой цель сделать навигацию по маршруту круглогодичной. Для этого строим ледоколы и суда ледового класса, сервисный и спасательный флот, наращиваем спутниковую группировку и укрепляем порты, включая Диксон, Певек, Тикси, Архангельск и Исабетта. Работа идет практически по всем этим направлениям. В этой связи отмечу знаковое событие, которое состоится уже скоро. На одном из наших крупнейших арктических проектов «Восток Ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу «Бухты Север», а также будет отгружена первая нефть. Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам. Мы также планируем интегрировать арктические морские терминалы с железнодорожными и внутренними водными путями, чтобы постепенно сюда подключились грузопотоки из Центральной России, Урала, Сибири. И, конечно, чтобы поставлялись импортные товары. Так, совсем недавно, в августе, через Российскую Арктику прошел первый контейнеровоз из Китайской Народной Республики в Мурманск. И мы с другими партнерами планируем продолжить эту работу в самое ближайшее время. В целом, ожидаем, что к концу текущего десятилетия объем перевозок по трансарктическому коридору составит не менее 70 миллионов тонн в год. То есть вырастет как минимум вдвое от нынешнего уровня. Понятно, что крупные инфраструктурные, логистические проекты требуют масштабных инвестиций. А значит, нужны эффективные механизмы поддержки частных вложений, в том числе от наших зарубежных инвесторов, суверенных фондов. Такой успешный опыт работы с партнерами есть у Российского фонда прямых инвестиций. Для расширения участия международного капитала в наших дальневосточных и арктических проектах нужно задействовать потенциал Восточной биржи. Как уже говорил, мы планируем создать на ее основе современный финансовый центр. Я прошу правительство и Банк России предметно отработать все эти вопросы. В реализации инфраструктурных проектов также призван помочь национальный стандарт государственного партнерства. Он подготовлен при участии Внешэкономбанка России и вступил в силу с 1 сентября. Здесь задача стандарта более грамотно распределить риски и нарастить эффективность, отдачу от вложений в инфраструктуру. Кроме того, для привлечения так называемых длинных денег в проекты государственно-частного партнерства разработана модель их долгосрочного финансирования. Прежде всего, за счет выпуска концессионных облигаций. Прошу коллег отслеживать, как будет работать эта модель на практике и при необходимости донастроить ее. Хотел бы сегодня сказать и о транспорте будущего, который особенно востребован в Арктике и на Дальнем Востоке. Речь идет об автономных, беспилотных системах для наземных, морских, воздушных перевозок, включая отдаленные, труднодоступные районы. С развитием беспилотной авиации, такой же оживленной транспортной артерии, для, как железные дороги и водные пути, становится небо на малых высотах. И уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов. Подходы к формированию такой, по сути, низковысотной логистики в экономике будет отрабатываться в рамках специального проекта. Его участниками станут Минтранс, отечественная компания ГЛОНАСС и наши китайские друзья. Старт этой совместной работе был дан сегодня на полях форума, насколько мне известно. Безусловно, одновременно надо гармонизировать правила полетов беспилотных автономных систем, формировать новые трансграничные маршруты со странами АТР, БРИКС, АЭС, ЕАЭС. И здесь мы открыты для взаимодействия со всеми нашими партнерами. Уважаемые коллеги, Дальний Восток и Арктика – это территория динамичных изменений не только в экономике, логистике и технологическом развитии. Наша важнейшая задача – обеспечить условия для комфортной жизни людей как в крупных промышленных центрах, региональных столицах, так и в малых городах, на селе. Последовательно формировать современную инфраструктуру, строить новые дороги, школы, больницы, культурные и спортивные объекты, благоустраивать парки и набережные. Все вместе это формирует единое пространство для жизни и отдыха семьи, для открытия способностей детей и молодежи, для самореализации граждан самых разных поколений россиян. В 22 дальневосточных городах и агломерациях разработаны мастер-планы. Еще 15 таких стратегических документов составлены для арктических опорных населенных пунктов. И такие планы задают общую логику развития городов и территорий, определяют, какой должна стать их социальная жизнь, экономика, какие рабочие места будут здесь создаваться. Мастер-планы подготовлены с учетом мнения жителей, при участии экономистов, архитекторов, урбанистов, демографов и других специалистов. Это сложный, но абсолютно правильный, необходимый подход. Ведь только так, объединив усилия, компетенции разных специалистов, опираясь на запросы самих людей, можно эффективно развивать сеть поликлиник и больниц, школ и детских садов, модернизировать систему общественного транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, поддерживать малый и средний бизнес, решать экологические проблемы. Более 400 объектов дальневосточных и арктических мастер-планов проектируются и строятся. Около 300 объектов уже введены в эксплуатацию, включая новые аэропорты в Магадане, например, в Благовещенске и Петропавловск-Камчатском. 15 поликлиник и больниц, в том числе во Владивостоке, в Нерюнгри. Более 90 школ и детских садов. Появились новые уютные парки и места отдыха, такие как набережная в Комсомольске-на-Амуре, парки «Маяк» в Магадане и «Багульник» в Тынде. Отдельно отмечу, что в рамках мастер-планов в Якутске открылся современный онкоцентр, а в Улан-Удэ – передовой центр ядерной медицины. Теперь жители этих городов и регионов могут получить качественную специализированную помощь или пройти медицинское обследование дома, чего раньше не было, и нужно было ехать на эти обследования в Москву, Петербург или, скажем, другие мегаполисы, Новосибирск, например. Отрадно, что по данным опросов более половины жителей городов и агломераций, где действуют мастер-планы, отмечают изменения в лучшую сторону. То есть положительно оценивают проводимую работу. И вот такая обратная связь всегда должна быть. Обращаю на это внимание своих коллег из регионов, из правительства Российской Федерации, из муниципалитетов. Именно оценки людей нужно учитывать в расчете индекса качества жизни при анализе того, насколько успешно планируются и развиваются города и в целом населенные пункты. К 2030 году предстоит разработать не менее 200 мастер-планов по всей территории Российской Федерации. И для их реализации, конечно, необходим прочный правовой фундамент. Я сказал, 200 планов – это много или мало? Постепенно будем наращивать. Вот сейчас вот 22 плюс 15 – будет 200. И дальше будем двигаться. И то, что сделано до сих пор, говорит о том, что мы на правильном пути, мы добиваемся тех целей, которые ставим перед собой. Ну и дальше будем двигаться в таком же режиме. Законопроект о мастер-планировании, который ждут и регионы, и бизнес, и эксперты, находится, что называется, на финишной прямой. Рассчитываю, что он будет принят обеими палатами Федерального собрания до конца текущего года. Вместе с тем, нужно предложить специальные решения для развития малых городов, поселков и сел, где нет пока мастер-планов. Здесь нам можно применить цифровые инструменты, программные продукты, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Возвращаясь к дальневосточным и арктическим мастер-планам, отмечу, что мы обязательно продолжим их реализацию. При этом предлагаю подумать о дополнительных источниках их финансирования. Так, в ближайшие 4 года регионам Дальнего Востока и Арктики предстоит вернуть в федеральный бюджет 53 миллиарда рублей. Речь идет о погашении инфраструктурных казначейских кредитов. В целом по стране уже принято решение по реинвестированию таких погашаемых кредитов. Я прошу правительство Российской Федерации рассмотреть вариант, когда Дальний Восток и Арктика смогут направить эти средства в инфраструктурные проекты именно своих мастер-планов, то есть вложить в развитие городов и территорий, в повышение качества жизни граждан именно здесь, на Дальнем Востоке и в Арктике. Кроме того, для финансирования мастер-планов необходимо задействовать ресурс институтов развития, например, облигационные займы обществ проектного финансирования Дом РФ. Это в том числе важно для стимулирования жилищного строительства. За последние 6 лет, кстати, ввод жилья на Дальнем Востоке и в Арктике увеличился примерно вдвое. В прошлом году он составил 5,3 миллиона квадратных метров. Здесь, конечно, помогли специальные ипотечные программы со ставкой в 2%. Сегодня каждая вторая квартира в новостройках региона покупается с этим льготным кредитом. Каждая вторая квартира. Безусловно, это мера, которая стимулирует жилищное строительство в регионе. А всего с его помощью жилищные условия уже улучшили 220 тысяч семей. Решение жилищного вопроса играет весомую роль для демографии. В Дальневосточном федеральном округе работают дополнительные меры поддержки рождаемости. В их числе единовременная выплата на первенца в размере 2 прожиточных минимумов, а также региональный материнский капитал при рождении 2-го ребенка. Он составляет 30% федерального материнского капитала. Это хорошая поддержка. Хочу поблагодарить за это своих коллег в регионах. Кроме того, при рождении 3-го ребенка в федеральной выплате в 450 тысяч рублей в большинстве дальневосточных регионов добавляется еще 550 тысяч. Таким образом, в общей сумме получается 1 миллион рублей, которые можно направить на погашение ипотеки. И надо сказать, что это работает. Предлагаю продлить действие повышенной выплаты при рождении 3-го ребенка в дальневосточных регионах до 2030 года. Что еще хотел бы отметить? Благодаря мастер-планам в дальневосточных и арктических городах получают развитие так называемые креативные, творческие индустрии. Например, мультипликация, кинематография, ювелирное дело, традиционные ремесла с местным колоритом, региональной спецификой. Создается уникальный продукт, который пользуется спросом, в том числе и у наших зарубежных друзей. Так, в Якутске работает креативный кластер «Квартал труда». Аналогичные объекты возводятся в Улан-Удэ, Благовещенске, Владивостоке. В Хабаровске заложен технопарк «Амур». Обсуждается концепция креативного кластера «Анадырь». Ну вот вчера мне некоторые коллеги рассказывали о подобных планах. Речь идет о настоящих точках притяжения небольшого, но очень перспективного бизнеса. И мы будем помогать креативным индустриям Дальнего Востока и Арктики масштабировать свои начинания. Для этого сформируем целую экосистему поддержки, включая производственные помещения, финансовые инструменты, каналы сотрудничества с иностранными партнерами и платформы для межкультурного диалога, например, такие как «Душа России». Есть такой проект. Еще одна притягательная отрасль, в основе которой местная идентичность и неповторимость, это, конечно, туризм. Каждый десятый проект, который реализуется сегодня при господдержке на Дальнем Востоке и в Арктике, носит как раз туристический характер. Уже заключено более 400 соглашений по строительству горнолыжных центров, отелей, баз отдыха и глэмпингов. Создаются круглогодичные курорты, такие как Байкальская гавань в Бурятии и морской курорт в Приморском крае. Строится туристический парк «Три вулкана» на Камчатке. Скоро откроется первый на Дальнем Востоке круглогодичный горнолыжный комплекс в Арсеньеве. Уверен, при системной работе, при системном подходе, который мы реализуем сейчас, такие проекты будут только возрастать числом. Их будет все больше и больше. А природу Дальнего Востока и Арктики, их моря, заповедники и национальные парки смогут увидеть и посетить множество туристов, как из России, так и из других стран. Здесь есть что посмотреть. Уникальный абсолютно край, уникальная природа. В этой связи отдельная тема, важная для сбережения здоровья граждан, для экологического благополучия и сохранения природы. Вот сама по себе эта тема является для нас тоже одним из приоритетов. Как уже сказал, мы будем следить за соблюдением высоких экологических требований и стандартов при строительстве инфраструктуры и промышленных предприятий, освоении новых месторождений. Намерены и дальше снижать вредные выбросы в индустриальных центрах Дальнего Востока. Продолжится генеральная уборка Арктики, вывоз старой техники, всякого хлама, накопившегося за прошлое десятилетие, расчистка накопленных промышленных отходов и свалок. Будем уделять особое внимание защите чувствительных экосистем, таких как озеро Байкал, наших великих дальневосточных рек Амур, Лена, а также сохранению амурского тигра, дальневосточного леопарда и других редких животных, как уникального природного богатства в регионе и всей страны. Вот я недавно был здесь, спасибо губернатору, организовал здесь пару дней. Но, знаете, не могу не поделиться. На машине ехали по лесу, выходит тигр, идет прямо перед машиной, хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги. Да, было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест. Уважаемые друзья, масштабные стратегические планы, которые мы реализуем на Дальнем Востоке и в Арктике, конечно, опираются на высокую деловую активность, на искренний интерес бизнеса, в том числе иностранного, к тем огромным, без всякого преувеличения, огромным возможностям, которые открывают наши дальневосточные и северные регионы. Проведение Восточного экономического форума подтверждает такой интерес и желание деловых кругов запускать инвестиционные проекты, притворять в жизнь перспективные, выгодные инициативы. Только в прошлом году на полях форума было подписано более 300 соглашений в разных отраслях на общую сумму свыше 6 триллионов рублей. Уверен, что и нынешний форум внесет свой вклад в устойчивое, долгосрочное развитие Дальнего Востока и Арктики, в повышение качества жизни людей, в укрепление международного сотрудничества и взаимного доверия. Позвольте пожелать участникам и гостям форума успехов и всего самого доброго. Благодарю вас за внимание.
1: Владимир Владимирович, ну пока готовит следующее выступление, позвольте я вам все-таки несколько вопросов, вот буквально по мотивам того, о чем вы только что сказали, задам. Меры поддержки Дальнего Востока не показали свою эффективность, это вы исчерпывающе об этом рассказали. Собственно, спорить здесь абсолютно не с чем. Стратегия развития региона также понятна, ясна, но дело, как всегда, в ресурсе, а ресурс Ну, штука сложная, времена у нас тоже непростые достаточно. И бюджетная ситуация тоже непростая. Дефицит федерального бюджета вплотную приблизился. Там, коллеги в зале, конечно, меня могут поправить к 7 триллионам рублей. По итогам года может перевалить, опять же, если память не изменяет, за 3,8% федерального бюджета. Некоторые эксперты, ну, в том числе у нас в эфирах, говорят о том, что и за 10 триллионов можем перевалить, а роль государства...

0: средств в развитии региона, она крайне важна. У нас есть соответствующий ресурс для того, чтобы поддерживать уровень инвестиций в регион.
1: Самое важное – это не государственные инвестиции, не государственные ресурсы, а частные инвестиции. А задача государства здесь заключается в том, чтобы создать условия для этого инвестирования. Инвестиции у нас в последнее время действительно снизились в силу целого ряда причин, в том числе и в первую очередь из-за сознательно проводимой политики регулятора Центрального банка и правительства Российской Федерации. Целью является подавление инфляции. Мы не могли допустить никакого гиперсплеска. Такая угроза была. Сейчас инфляция у нас в годовом выражении 6,3%. Цель достигается. Здесь важно не переохладить экономику. Мы это прекрасно понимаем. С первых шагов, когда мы начинали эту работу, мы это знали, действовали. Разные мнения существуют на этот счет. Кто-то говорит, что пора уже начинать новый цикл. Пора придать нашей экономической политике больше динамики и так далее. Ну, об этом с экспертами можно говорить бесконечно. Но наша главная задача – это создать условия для частного инвестирования. Ну, а что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит. И тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Ну, я уверен, что постепенно, решая прежде всего задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
0: Правильно я вас понимаю, что нынешний уровень дефицита, он комфортен для российской экономики, и пока речь не идет...
1: Извините, еще раз. Сначала фразу повторите, пожалуйста.
0: Правильно я вас понимаю, что нынешний уровень дефицита федерального бюджета для российской экономики в моменте сейчас комфортен, и речь об урезании тех или иных мер поддержки, самых разных. Мы говорим не только про Дальний Восток, мы говорим про поддержку бизнеса, малого, среднего, строительство инфраструктуры. Вот речь, например, давно достаточно идет о строительстве моста на Сахалин. Я понимаю, он региону необходим, он однажды будет построен, тут все понятно. Но, может быть, вот сейчас не время? Может быть, надо начать немножко экономить? Чуть больше, спасибо.
1: Ну, надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать, определять приоритеты. Вы сейчас упомянули о дефиците. Да, дефицит есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет. Мы стараемся действовать аккуратно и не перегружать финансовую систему, особенно частные банки, заимствованиями со стороны государства. Потому что тогда бизнесу меньше достанется. Ну, здесь нужна тонкая политика, мы ее стараемся проводить. И в целом я считаю, что и правительству, и Центральному банку в целом удается пока проходить между Сциллой и Харибдой, и это приведет к тем ожидаемым эффектам, о которых мы говорили в самом начале, начиная этот процесс вот, 1,5-2 года назад.
0: Мы обязательно вернемся к разговору о частных инвестициях, о вообще источниках инвестирования. Обязательно поговорим о перезапуске инвестиционного цикла, который вы проанонсировали. Но сейчас я бы хотел предоставить слово нашим гостям и пригласить к выступлению президента Республики Индонезия Прабова Субианта. Господин Прабова Субианта, прошу вас.